0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен, в нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бронили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса гондураса не похожа на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем почти весь июль, другие более оптимистичны – плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила пятерых детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них четверо сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем УАЗ пикап. А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда. –

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге в центре плюс 19, днем плюс 23-25. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
2: Доброе утро. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМетео. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичные, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру.

0: Радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего начала рабочей среды. Сегодня 24 июня. В центре плюс 20. Сегодня днем до плюс 25 и местами дожди и грозы. А что на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5 на Радио «Си».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 кг

0: 15 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
1: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. В основном движение рабочее. Начиная только собирается транспорт на Шевской, Бакинской комиссаров и Донбасской от тепличной до машиностроителей и на Щерса Амундсена перед объездной. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
5: Радио «Си» 103.7 FM.

0: 7.15 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. Радио Си с вами. Доброе утро. Сейчас у нас гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы. Не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы. В последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений. Вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
0: Тут ученые подумали, потом еще раз подумали и поняли, что огонь приручили еще раньше на миллион лет. Об этом минут через пять на радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.21. У нас начинается череда тех самых дней, когда и солнцезащитные очки, и зонтик оказываются весьма кстати, причем, может быть, даже в одно и то же время. В центре города плюс 20, сегодня днем до плюс 25, и местами дожди и грозы. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и прирученный человеком огонь.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на миллион лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
0: И даже наверняка в те времена вводили и отменяли противопожарные режимы. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
4: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
14: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Радіо Осії «Золотые хіти». 7:30 в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 25. Сейчас на Радіо Осії новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, 30, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили новое экстренное предупреждение. 24 июня и в ночь на 25 в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее. Средняя зарплата работников предприятия «Екатеринбург» достигла 116 тысяч рублей в месяц. Это почти вдвое выше, чем в 2020 году. Об этом заявил мэр Орлов, отчитываясь перед депутатами Гурдумы об итогах своей работы, пишет Ядин. Процесс возврата денег за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября. На HBO стартовал показ нового сезона «Дома драконов», приквела «Игры престолов». В центре сюжета «Война за железный трон». Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 23-25. В Новоуральске, в Краснотуринске и в Первоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге в центре плюс 20. Сегодня среда, 24 июня. Это исторический день, когда Никита Хрущев захотел вдруг показать Кузькину мать. Что это означает и по какому поводу было событие, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124 730 308460.
11: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
12: Для зрителей старше 6 лет. НАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки появляются на объездной от Громова до Амундсена, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников и на Гагарина от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали сейчас Репина в центр, восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Радио Си. 103,7 FM.

0: На радио ИСИ звучат песни с очень летним настроением, а летнее настроение от нас никуда не делось. В центре плюс 20, и хотя небо затянуто тучами, на улице достаточно комфортно, тепло сегодня днем до плюс 25, местами дожди и грозы. А сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версий происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору. А еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент тяжелый молот.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.53 в центре плюс 20. С 8 до 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7. Поправляйте меня, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно. И за это получаете билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого без возрастных ограничений. Вашу внимательность на Радио Си проверяем с 8 до 9. Телефон Радио Си 235-103.7. Запомните, а лучше запишите. Какая сейчас средняя зарплата в Екатеринбурге и насколько какао, напиток какао полезен для мозга? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная без слов на Радио Си.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
4: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
3: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
6: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
8: Додо.
7: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
8: Додо.
9: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
10: 124-730-3084-60.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
12: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Титова Лена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
15: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте «златопечка.ру».

0: Радио СИ 103,7 FM в Екатеринбурге без 1 минуты 8, в центре плюс 19, днем до плюс 25. На Радио СИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Севастополь сегодня обесточен после атак ВСУ на энергоинфраструктуру. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, специалисты оценивают масштаб повреждений и работают над устранением последствий. Экстренные службы находятся в полной готовности. Жители Севастополя призвали экономить заряд телефонов, не перегружать сеть, когда подача света будет восстановлена. Также губернатор сообщил, что ночью и утром над городом сбили 11 беспилотников, пишет РБК. Напомню, накануне на совещании с правительством президент Путин поручил Кабмину, наряду с Минобороны, принимать дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ. Свердловская МЧС выпустила экстренное предупреждение о сильном ветре. Сегодня и в ночь на четверг, 25 июня, в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду. Спасатели призывают свердловчан быть осторожнее в помещениях и на улице в непогоду. Автомобилистов призывают быть внимательными в пути. Напомню, в понедельник смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. Между тем, количество пострадавших от смерчи в Кушве выросло, а теперь их 21 человек. В больнице остаются двое, у них переломы. Об этом рассказал порталу 66 глава Кушвы Михаил Слепухин. По его словам, люди разбирают завалы на участках, кто-то на гвоздь наступил. Есть мужчина, у которого болела нога, когда сделали снимок, оказалось, что у него трещина или перелом. Напомню, пострадавшим от смерчи выплатят компенсации. Губернатор Паслер пообещал, что деньги начнут перечислять уже на этой неделе. Мэр Екатеринбурга заявил о рекордном росте доходов горожан. Средняя зарплата работников местных предприятий достигла отметки 116 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое выше, чем в 2020 году. Об этом Алексей Орлов рассказал, отчитываясь перед депутатами Гордумы об итогах своей работы в минувшем году, пишет Ядин. Мэр добавил, что ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы третий год подряд находится на исторически низком уровне. В целом по области средняя зарплата заметно ниже, чем в Екатеринбурге. В прошлом году составила немногим более 89 тысяч рублей. Напиток какао полезен для мозга. Это выяснили китайские ученые из Политехнического университета в Макао. Содержащиеся в какао растительные соединения полифенолы защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность мозга, его способность изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений. Результаты исследований китайских ученых публикует журнал Frontiers in Nutrition. Новые горизонты в области питания. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
0: А сейчас о погоде на Радио СИ. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19. На улице прекрасная свежая погода. Сегодня днем облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 23-25.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня среда, 24 июня, 8 часов и 9 минут. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. На улице приятная свежесть. Сегодня днем до плюс 25 и местами дожди и грозы. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, что важнее, врожденный интеллект или обстановка, в которой растет ребенок. Еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там у нас сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103-7. Через минуту город 312 с песней «Отвернись» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
10: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
9: Лос-Маркет. Запомнил?
10: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
11: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Маневровой перед Таватуйской, на Репино от Шайтанской до Тульского переулка.

0: на Черепаново и Стрелочников от Готвальда до Челюскинцев и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону ЖБИ, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8.15. С 8 до 9 на Радиосе мы обычно проверяем вашу внимательность. И до нас уже дозвонилась Елена.
1: Доброе утро. Доброе. А вы ошиблись? Город 312, песня «Оберни...» Запуталась.
0: Давайте, да, так. Ошибся как?
1: Вы сказали «Отвернитесь», а у города 312 песня называется «Обернись».
0: Конечно, «Обернись». Даже не «Обернись», а просто «Обернись».
1: Да-да.
0: Лена, заметили ошибку. Как так получилось? Как так быстрее всех сегодня заметили ошибку и дозвонились?
1: Вы знаете, вчера на вашу радиостанцию переключилась, и был прямо позыв послушать, что вы говорите. Ровно за минуту включила радио и услышала. Мне повезло.
0: А вы со вчерашнего дня готовились?
1: Это случайность. Это просто вселенная сказала вам позвонить.
0: Какая хорошая у вас вселенная. Не зря дозвонились. Сегодня вы получаете билет в парк развлечений «Тут так круто» на целый день для ребенка и взрослого. Поздравляю вас.
1: Спасибо огромное.
0: А, пожалуйста, еще немного информации на правах рекламы. «Тут так круто» дарит крутые летние каникулы каждый день. Детей радуют аттракционы и анимация. По будням работает летний клуб, а если решили отметить детский день рождения, действует скидка 30% до 30 июня. Развлечений хватит на все лето. Подробности в парке «Тут так круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, а также на сайте и в соцсетях для детей от 6 лет. Вашу внимательность на радиосе проверяем с 8 до 9, а уже через 3 минуты играем в день рождения каждый день. Будем определять играющую дату. Телефон радиосе прежний 235-103,7.

0: Вот сейчас на Радио ИСИ давайте поиграем в день рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-103-7. Дозвонившись первым, получите сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 6 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103-7 в игре 6 августа. Телефон 235-103-7. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
0: Я бы добавил, что и во взрослом состоянии качественный сон – это тоже очень и очень важно. В игре «День рождения» каждый день на Радио ИСИ. Главное – не проспать. Играющую дату выпало сегодня 6 августа, и мы добавляем еще две соседних даты. Если вы родились 5, 6 или 7 августа, набирайте прямо сейчас 235-103-7. В Екатеринбурге 8.21, в центре города плюс 19. Сегодня днем до плюс 25 и местами дожди и грозы. Радио ИСИ с вами. Доброе утро и хорошей среды.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22-22-181 в Екатеринбурге.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 8:29. У нас проходит игра «День рождения» каждый день. До нас дозвонилась Дарина, которая в это прекрасное свежее утро едет на работу. Дарин, заметили, что на дорогах стало как-то меньше машин? Видимо, все уехали в отпуск.
1: Школы закончились.
0: Школы закончились. А у вас отпуск есть?
1: Есть.
0: В мечтах?
1: Ну, как будто бы уже в реальности. Скоро-скоро собираемся поехать в турне по Матушке России.
0: Вам можно?
1: Первый раз в жизни поехать на машине. Так далеко проехать. Ростов, Волгоград.
0: О, грандиозные планы. Вам немножко можно завидовать уже начинать, да?
1: Ехали с нами.
0: Не можем, но мысленно будем с вами, потому что, кстати, радио Си можно вещать и в интернете, поэтому можете пользоваться этой опцией. Так, Дарин, ну давайте лучше к вашему дню рождения, потому что вы сегодня не просто так нам дозвонились и без приза не уйдете, так у нас всегда бывает. Вы сегодня получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.
1: Прекрасно.
0: И еще немного информации на правах рекламы. «Калачи» — это уютное место современной русской кухни в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое.
2: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В следующий раз мы играем завтра в 8:20. На радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на радио Си новости Людмила Гусева.
3: Доброе утро. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность, сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак и напомнил, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Между тем, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал автомобилистов не создавать ажиотаж на автозаправках. Дефицита топлива нет. Ранее сообщалось, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. Но ограничений по количеству заправок нет, отмечает «Комсомольская правда». После смерчи уральские энергетики починили 5 километров электросетей в Кушеве. В других городах 3,5 километра, сообщают Россети «Урал». Также в Кушеве округе убрано свыше 550 поваленных деревьев. В других пострадавших городах более 90 деревьев, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерчи, который прошел по территории Свердловской области. Фотографии доступны в сети. Людмила Гусева, радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19, на улице приятная свежесть, сегодня днем облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы, ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 23,25. В Асбесте в Каменске-Уральском плюс 21,23, в Полевском плюс 18,20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 29. Такое ощущение, что вот-вот начнется дождь в центре города, но пока что сухо и плюс 19. Минут через 5 на Радио С поговорим про Пабло Пикассо. 24 июня у него состоялась первая в жизни выставка. Как относились к нему современники, насколько сильно ругали его критики, об этом минут через 5 на Радио С.
1: Реклама.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод. Розница. Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Лада», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Небольшие пробки на Челюскинцев от Восточной до Стрелочников, на Машинной от Чёрса до Фурманова, на Щербакова от Лыжников до Самолетной, на Московской от Обездной до Чёрса и на Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до Челюскинцев. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Репина тоже в центр.
10: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
10: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро и хорошие среды. Сегодня 24 июня на часах 8:46 в центре города плюс 19. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио С.

0: Радио Си с вами на часах 8.56. Илон Маск лишился статуса триллионера. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. И еще узнаем, что собираются делать в России с праворульными машинами. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. Злата Печка предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем не сложно. Адреса на сайте златопечка.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Что хочет летом моя крошка?
6: Душа требует окрошку.
5: На квасе или на кефире?
6: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радіо СІ 103.7 FM, 9 часов і 2 минути в Екатеринбурге, в центрі города, плюс 19. На Радіо СІ новості Людмила Гусєва.
1: Доброе утро. Минпросвещение России изменило нормы на выполнение контрольных работ в школах. Они будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также Минпросвещение завершило синхронизацию школьной программы с материалами ОГЭ и ЕГЭ. Теперь на этих экзаменах проверяется исключительно тот материал, который ученики действительно проходят на уроках. На Среднем Урале восстановлены более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Кушве и окрестностях починили 5 километров электросетей, в других городах 3,5 километра. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». В Кушве специалисты проверили 37 километров линий электропередачи, в других городах в зоне ЧС более 90 километров. По данным компании «Россети Урал» и «Облкоммунэнерго», в городах работали более 90 специалистов, свыше 40 единиц спецтехники. Также в Кушве убрано свыше 550 поваленных деревьев, в других городах более 90, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерча, который прошел по территории Свердловской области вечером 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации. Снимки доступны в сети. Новые вагоны закупят для метро Екатеринбурга. Об этом сообщил, выступая в Гордуме с отчетом за 2025 год, мэр Алексей Орлов.
2: В ближайших планах закупка новых современных вагонов для метрополитена – это уже обновление действующего подвижного состава. В этом году мы приступили к разработке технико-экономического обоснования для второй ветки метро, после чего приступим к проектированию. Вторая ветка метро – это насущная необходимость для Екатеринбурга, и мы наконец-то начали продвигаться в решении этого вопроса.
1: Муниципальный парк автобусов и троллейбусов уже почти полностью обновлен, отметил мэр. В этом году был заключен крупнейший в истории города контракт на закупку 53 секционных трамваев. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
0: Сейчас на радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 24 июня. 9 часов и 9 минут в Екатеринбурге. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец». А вопрос сегодня вот такой. Сегодня день рождения у великого футболиста Лионеля Месси. Ему исполняется 39, а он по-прежнему главная звезда чемпионата мира. По его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Сегодня день рождения у великого футболиста Лионеля Месси. Заочно поздравляем Лионеля с днем рождения, ему исполняется 39. По его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026/rules.

0: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на объездной от Московской до Амундсена, на Московской от объездной до Щерса, на объездной от Громова до Амундсена, на Стрелочников от Черепанова до Челюскинцев и на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр.
1: Радио «Оси» 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 9:16. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня день рождения у великого футболиста Лионеля Месси. Ему исполняется 39. По его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться утром, чтобы Месси был счастлив? 235-103.7. Телефон Радио Си. Что у вас?
1: Я попытаюсь ответить. Может, то, чтобы семья была рядом, все дети, все дружно завтракали.
0: Утром, да? Именно. Да. Ага. Ну, представляете, футболист, все время тренировки, может быть, даже разъезды. Вот сейчас чемпионат мира идет. Семья, может быть, и не рядом. Но вот то, о чем мы говорим, может происходить и самостоятельно.
1: Ладно, хорошо, подумаем.
0: Спасибо. Еще звоните. Спасибо. Хорошее начало. Радио Си, алло.
2: Я думаю, что вместе рад тому, что он просто проснулся.
0: Просто проснулся?
2: Да.
0: Ну, что-то еще должно произойти. Просто проснулся и уже рад, это как-то подозрительно.
2: Ну нет, почему?
0: Уже счастлив. Что-то еще должно быть.
2: Понял, спасибо.
0: Спасибо вам. Ну, хорошо, что обращаете внимание на такие детали и мелочи. Вот проснулся. Что дальше? Радио Си, алло.
3: Ну, я так понимаю, как-то я слышал такое интервью, если это именно то интервью, то он ценит всего там, по-моему, парагвайский чай мате спокойной семейной обстановки. Вроде что-то такого.
0: Но если чаек уже, то это чуть дальше. Мы ушли от правильного ответа. С чаем чуть забежали вперед. Пока нет ни чай.
3: Все, спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. 235-103.7, телефон Радио Си. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Набирайте, если появляется идея, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы, не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы, возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки, не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы, день тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
0: Ученые подумали, нашли новые подтверждения, что огонь был приручен на миллион лет раньше, чем считалось. Подробнее об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, на часах 9:23. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня он посвящен Лионелю Месси, знаменитому футболисту. День рождения сегодня у Лионеля, ему исполняется 39. И по его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? 235-103-7, телефон Радио Си. Что у вас?
1: Я думаю, что футболист любит, чтобы с утра светило солнце. Ясная погода.
0: На погоду обращает внимание. Но это, да, многих сделало бы счастливыми. Месси про что-то другое говорит. Все-таки мы говорим про день рождения, да, ему 39, и вот что-то особенное появляется.
1: Понятно.
0: Еще звоните. Спасибо. Радио Си, алло.
2: Может, чтобы был стакан чистой воды?
0: Проснулся, и чтобы стакан сразу стоял.
2: Нет, просто чистая вода.
0: Угу. Немного далеко вперед убежали. Как все-таки мало нужно для счастья, чтобы был стакан чистой воды и хорошая погода за окном. Но вот в 39 лет, в свои 39, Месси на что-то другое обращает внимание. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на миллион лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
0: Наверняка даже в те далекие времена существовали и противопожарный режим, и его отмена. Радио Си с вами. Хорошей вам среды.
3: Реклама.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
13: Я все знаю! Ты убил его!
12: Нет, Люк. Я.
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. На часах 9.31 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки. Телефон 310-1010.
1: Доброе утро. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность, сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак и напомнил, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Между тем, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал автомобилистов не создавать ажиотаж на автозаправках. Дефицита топлива нет. Ранее сообщалось, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. Но ограничений по количеству заправок нет, отмечает «Комсомольская правда». После смерчи уральские энергетики починили 5 километров электросетей в Кушеве. В других городах 3,5 километра, сообщают Россети Урал. Также в Кушеве округе убрано свыше 550 поваленных деревьев. В других пострадавших городах более 90 деревьев, пишет «Комсомольская правда». Между тем, Роскосмос опубликовал фотографии смерчи, который прошел по территории Свердловской области. Фотографии доступны в сети. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си с вами на часах 9.36, и мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня невероятный вопрос посвящен футболисту Лионелю Месси. Ему исполняется сегодня 39. Заочно поздравляем футболиста с днем рождения. Вот по его словам, сейчас утром он ценит больше всего именно это. Что же должно случиться, чтобы утром Месси был счастлив? Мы уже вспомнили про стакан воды, про чаек с утра, про то, что он просто проснулся, и про то, что за окном хорошая погода. Ну, в принципе, многие факторы влияют на состояние счастья. Но представьте себе, спортсмен, футболист, что должно быть еще все-таки? 235-103-7, телефон Радио Си. Что у вас?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я думаю, что Месси, когда просыпается, рад, что у него ничего не болит.
0: Вот проснулся и ничего не болит, да? То есть, когда, в принципе, человек просыпается, у него два философских вопроса: где я и кто я, сколько времени, может быть, еще. И самое главное, что ничего не болит. В 39 лет, правильно?
1: Ура!
0: Разгадали. Как вас зовут?
1: Марина.
0: Марин, как догадались?
1: Ну, наверное, тоже актуально. Просыпаешься.
0: Вы тоже футболист?
1: Нет, ну, просто обычный человек.
0: Очень хорошо, когда после 30 просыпаешься и ничего не болит. Это такое уже наблюдение.
1: Да, у спортсмена тем более.
0: А у спортсмена тем более. Так, Марин, а вы к футболу вообще какое-то отношение имеете?
1: Нет, ну, про Месси, конечно, знаю.
0: Знаете. А смотреть любите?
1: Когда только большие какие-то.
0: Когда попадается. Хорошо.
1: Да,
0: а вы в каком спорте больше всего?
1: Больше теннис люблю, большой и маленький тоже. Волейбол.
0: Просыпаешься и проверил себя, ничего не болит. И значит, день будет хорошим.
1: Ну да.
0: Марин, а если еще выиграть на Радио Си в невероятном вопросе, станет вообще замечательно?
1: Да, это вообще супер.
0: Что касается спорта, вы получаете сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец». Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. Очень
0: рада. Вот это точно вам будет. Кстати, немного информации на правах рекламы. Вас ждет 50-метровый бассейн с артезианской водой, сауны в раздевалках, кардиозона и современная водоподготовка. А после занятий отдых всей семьей в уютном спорткафе для посетителей старше 7 лет.
1: А я, Марина Носова, из Нижнего Тагила, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Марин, приезжайте в Екатеринбург, в Калининец, поплаваете.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать перезавтра с 9 до 10.
2: Реклама. Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: – тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
8: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Гагарина от Педагогической до Малышева. На Объездной от Московской до Амундсена. На Московской от Объездной до Волгоградской. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. И на Щербакова от Лыжников до Самолетной. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Репина в центр и Московская в обе стороны.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Радио Си. 103.7 FM.

0: На радио Си Майя Мишель с песней «Ветер меняет направление». Песня, которая отражает настроение сегодняшней погоды. Вот только-только на центре Екатеринбурга собирались тучи, должен был пойти дождь, а нет, пробивается сквозь тучи солнце и уже плюс 21 градус. Сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, что такое Кузькина мать и почему ей пугал Хрущев Америку. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версий происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
1: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си с вами на часах 9:56 в центре Екатеринбурга плюс 22. Какая погода у нас предстоит в ближайшие дни? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А еще узнаем, какое письмо написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон» в поддержку Коляда театра. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си мелодия к «Элизе».

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, в Екатеринбурге без 1 минуты 10, в центре плюс 22, днем до плюс 25. На Радио Си новости Людмила Гусева.
2: Доброе утро. Риск распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая фактически отсутствует. Об этом рассказали РБК вирусологи. Ранее, напомню, заболевание выявили у вернувшейся из Таиланда туристки. Она побывала на ферме со слонами. Случаев передачи от человека к человеку не было. Заразиться мелиоидозом можно только от зараженных животных, загрязненной почвы и воды, заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич. Мелиоидоз особо опасная тропическая инфекция, вызывается бактерии, обитающие в почве эндемичных стран. Это Юго-Восточная Азия, страны Африки и Океании. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит 3 трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планирует перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут номер 16 с сообщением «Волгоградская УРФУ» поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. На трамвайный маршрут номер 19 сообщение машиностроителей «Волгоградская Градская» ведут дополнительно еще один вагон, пишет Е1. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. Сухим и солнечным Росгидромет обещает теперь только четверг. Особенно сырым ожидается предстоящее воскресенье. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся и на следующей неделе. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре у разных погодных сайтов различаются. Одни обещают примерно плюс 20-22 почти весь июль, другие более оптимистичные – плюс 25-27 градусов днем. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано Свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель – наследие драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Григорий Лепс передал редкую икону из своей коллекции Музею христианского искусства Троицы Сергиевой Лавры. Об этом сообщает газета «Ру». В пресс-службе народного артиста рассказали, что икона святого Сергия Радонежского середины XIX века – это точная копия древнего образа 1585 года, написанного по указу царя Федора Иоанновича на гробовой доске святого. «Ко мне пришло убеждение, что это редчайший образ должен находиться в месте, где преподобный Сергий высылал молитвы Богу», заявил певец на церемонии передачи. Сам Лепс купил икону в 2014 году, когда отмечалось 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса, но над Екатеринбургом продолжают ходить дождевые тучи. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили и, в частности, про одну машину, которую так и не смогли продать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Исторический. Реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 24 июня. В центре города плюс 22 градуса, и по-прежнему над городом ходят тучи. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, что важнее – врожденный ум или обстановка, в которой растет ребенок. Поговорим даже про такие вещи на Радио Си минут через 10.
1: Реклама.
4: Как закончились?
5: Мы, брусчанские, быстро лопаем.
4: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
5: Все съели.
4: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
6: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусчанского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
7: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.

0: для зрителей старше 6 лет. МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Майкл Джексон. 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22. Впереди у нас Оливия Дин, кое-что из свеженького, песня называется «So Easy». А прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
0: Последние несколько дней, даже, может быть, недели, что-то, видимо, такое в атмосфере, что здоровый сон ценится даже среди взрослых. Радио Си с вами. Хорошего дня вам!

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Pet Shop Boys, на часах 10:29, в центре плюс 21. У нас впереди Робби Вильямс, Фил, а сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Севастополь обесточен после атаки ВСУ. Утром на линии не вышли городские троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Специалисты оценивают масштаб повреждений. Над городом было сбито 11 беспилотников. Число пострадавших от смерти в Кушве выросло до 21 человека. В больнице остаются двое с переломами. Об этом рассказал порталу 66 глава Кушвы Михаил Слепухин. Напомню, в результате урагана в Кушве повреждены около сотни частных домов. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает четверг и пятницу. Спасатели МЧС предупредили также о шторме сегодня в течение дня и в ночь на четверг. На чемпионате мира по футболу сборная Колумбии обыграла Конго 1-0 и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В первом туре колумбийцы обыграли команду Узбекистана со счетом 3-1, напоминает РБК. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25. В Асбесте в Каменске и Уральском плюс 21-23. В Полевском плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из 4 групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%. Но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22-22-181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
0: Радио Си.
3: Призрачно все в этом мире бушующее. Есть

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. В Вехенбурге без 20.11, в центре плюс 21. Когда проходила первая выставка Пабло Пикассо, и что сначала говорили критики про Пабло, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Круто!
4: Тута!
3: Вау! Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе Тута Вау. С выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
6: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях Тута Круто.
6: Екатеринбург. ТРК Комсомол. Третий этаж. 0+.
7: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: на радио СИ Арелина Ара. 10:44 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Сегодня и завтра продолжает действовать штормовое предупреждение в Свердловской области о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду, сильных дождях, грозах и граде. Сегодня днем до плюс 25, и в Екатеринбурге возможны дожди и грозы. А сейчас на радио СИ заглянем во всемирную историю, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства, 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от «А» до «О», самой дорогой стала последняя версия.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.
1: Радио «Си».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: радио есть группа «Танцы минус» и песня, которая появилась в этом году, так что это новинка. Песня называется «Игра». Что касается игры, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, об этом на радио есть в новостях через 5 минут, а еще узнаем, что получат россияне, которым в июне исполнилось 80 лет. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ИП Титова Лена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Минувшей ночью силы ПВО России ликвидировали 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. В результате атаки ВСУ временно обесточенным оказался Севастополь. Над ним сбили 11 дронов. Утром на линии не вышли троллейбусы из-за отсутствия напряжения в сети. Детсады Севастополя работают в особом режиме. Родители просят по возможности оставить детей дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Херсонской области отключения электроэнергии были во всех округах региона, но там электроснабжение уже восстановлено. В ближайшие дни смерчи могут снова возникнуть на востоке Свердловской области, а также в Тюменской и в ХМАО. Риск сохраняется, сообщил профессор географического факультета Пермского национального исследовательского госуниверситета Андрей Шихов, пишет РИА Новости. Напомню, 22 июня смерч в Кушве повредил 25 автомобилей, 15 опор ЛЭП, более 120 домов, из которых 32 были полностью разрушены, пишет «Комсомольская правда». По последним данным, пострадал 21 человек, двое остаются в больнице с переломами. Восстановлено более 8,5 километров ЛЭП, поврежденных в понедельник после смерча. В Екатеринбурге нет и не будет дефицита топлива для общественного транспорта. Об этом заявил накануне на заседании Гордумы мэр Алексей Орлов, пишет агентство ЯН. Глава города отметил, что лично объезжает заправки для мониторинга ситуации. Также он напомнил о том, что в Екатеринбурге большой парк электротранспорта. Главное – не создавать ажиотаж, подчеркнул мэр. Заявление прозвучало на фоне перебоев с топливом на АЗС в ряде регионов страны. Официально власти заявляют о больших запасах топлива в стране, но сбоях в логистике. Очереди в сторону заправок есть в Челябинской и в Свердловской областях, но имеют локальный характер, отмечает агентство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, в июле получат прибавку к пенсии. Это будет двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей более 19 тысяч рублей вместо 9,5 тысяч. Напомнила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Также прибавку к пенсии получат россияне, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Кроме того, повышение выплаты полагается гражданам, у которых появились иждивенцы, и тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Им для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд, пишет РИА Новости. 4 матча были сыграны накануне на чемпионате мира по футболу. Идет второй тур группового этапа. Сборная Португалии разгромила Узбекистан со счетом 5-0, а Криштиану Роналду оформил дубль. Колумбия обыграла команду Конго со счетом 1-0. Встреча между Англией и Ганой завершилась в ничью 0-0. Хорватия обыграла Панаму 1-0. Напомню, матчи Мундиаля проходят в трех странах – в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является Аргентина. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
0: А сейчас о погоде на радио «Си», спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си» «Холи-моли», и в таких песнях очень много летнего настроения, а мы и не против. С вами Андрей Королев, сегодня среда, 24 июня. Этот июнь выдается очень дождливым, грозовым и местами очень и очень ветреным. И, кстати, на ближайшие два дня, сегодня и завтра, в Свердловской области действует штормовое предупреждение. Впереди на радио «Си» небольшой музыкальный нон-стоп, уже скоро Танита Тикарам, Дункан Лоренс с песней «Игра», через минуту Максим Леонидов. Видение на радио «Си» 103.7 FM.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: пути.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе

0: Такие песни на радио Си одинаково хорошо прогуливаться, если позволяет, конечно, погода, мчаться куда-нибудь на автомобиле или находиться даже на работе. Все равно становится день чуточку легче и приятнее. 11:33 на часах в центре города, плюс 22 градуса. У нас впереди новинка от Taylor Swift. Песня называется «Я знала это, я знала тебя». А сейчас на радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Доброе утро. В Кушве пострадавшие от смерча остаются без электричества почти 300 домов, 281. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники, добровольцы убирают строительный мусор и поваленные деревья, пишут в «Новый день». Мэрия Екатеринбурга увеличит количество трамваев за счет приобретения партии 3 секционных кастеров. Также изменит 3 трамвайных маршрута. Так будут удлинены схемы движения трамваев номер 12, 16 и 19, пишет Я1. Минпросвещение России изменило нормы на выполнение контрольных работ в школах. Они будут занимать не более 10-й части от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости. Риск распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая из Таиланда фактически отсутствует. Заболевшая туристка побывала на ферме со слонами. Случаев заражения от человека к человеку не зарегистрировано, пишет РБК. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну как ты? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Над городом сегодня ходят тучи. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Пол Маккартни, Hope of Deliverance, в Эхтемурге без 15.12, а в последнюю четверть каждого часа на радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Впереди тройка хитов, послушаем Гаррета Гейтса, Регину, Day by Day и уже скоро Адриана Челентано, Сюзанна откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на радио Сигарет Гейтс в золотой коллекции часа. 11.58 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся завтра. Сегодня с 12 на радио Си. С вами Элина Гончарова. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio.si. 12+.
1: 12.02 в Екатеринбурге. Радио.si на 103.7 FM. С новостями Людмила Гусева.
2: Добрый день. Ослабление рубля стало результатом сразу нескольких факторов, рассказала агентству Prime завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РУ имени Плеханова Светлана Фрумина. Ключевым внешним фактором стало снижение мировых цен на нефть на фоне переговоров между США и Ираном. Внутренним фактором стало завершение налогового периода и второго квартала. Пик продажи валютной выручки экспортерами уже пройден, поэтому предложение валюты сократилось. По словам специалиста, повышение курса доллара – это не начало резкого ослабления нацвалюты, а нормализация валютного курса после периода избыточно крепкого рубля, пишет РБК. В Кушве, пострадавшей от урагана, остается без электричества 281 дом. В городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. Также 340 человек, сотрудники МЧС, коммунальщики, лесники, добровольцы, убирают строительный мусор и поваленные деревья. За сутки вывезено почти 1400 кубометров мусора. Администрация Кушвы принимает заявление на оказание финансовой помощи пострадавшим. Жителям уже на этой неделе начнут выплачивать компенсации от 15 до 150 тысяч рублей. Губернатор пообещал, что разрушенные штормом дома – восстановят за счет бюджета. Людям, оставшимся без жилья, компенсируют покупку нового, пишет «Новый день». В Екатеринбурге разбираются в новом случае ДТП с участием самоката и ребенка. В академическом попал под колеса СИМ двухлетний малыш. 19-летний юноша ехал на самокате быстро по пешеходной дорожке. 23 июня около 8 вечера на улице академика Парина, рассказали в ГАИ Екатеринбурга. Ребенок с травмами доставлен в 9-ю детскую больницу. По правилам, самокатчики при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам обязаны уступать дорогу пешеходам, не создавать помех, не подвергать их риску. Минтранс России запустил межведомственное исследование по оценке рисков эксплуатации праворульных машин. Об этом сообщает сегодня РИА Новости. К комплексному анализу привлечены МВД, Минпромторг и специалисты в ГУП НАМИ. Проверка инициирована в рамках новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. Задача ведомств – всесторонне изучить степень опасности машин с правым рулем на дорогах и подготовить конкретные предложения в установленные сроки, пишет «Москва-24». Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние основателя Tesla и SpaceX опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов и теперь оценивается в 957 миллиардов. Такие данные приводятся в обновленном индексе миллиардеров агентства Bloomberg, который рассчитывается на основе стоимости акций компании. За период рыночного спада Маск потерял 118 миллиардов долларов. Ключевой удар по капиталу нанесло снижение котировок Tesla и SpaceX. Напомню, Маск был признан первым в истории триллионером 12 июня. Этот статус бизнесмен сохранял на протяжении почти 2 недель. Официальный доллар 74,62, евро 85,49.
1: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». А на завтра нам обещают облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, что радует. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге от 22 до 24 тепла.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: человек, благодаря которому электронная музыка стала более доступной и эмоциональной. Конечно, Роберт Майлз Фейбл на радио Си. Музыка, которую мы любим. 12:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличной рабочей среды. А совсем скоро добавим солнце. Луис Фонси, Дэдди Янки на радио Си. Впереди Деспасито.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и простой салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
8: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
7: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
8: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: А золотые хиты и то, что в моде на Радио Си, и солнечного летнего настроения нам тоже совсем не жалко. 12:16 в Екатеринбурге, далее здесь Леонид Агутин, сейчас на Радио Си Анна Романова, и на повестке дня в горячей десятке сегодня Екатерининский дворец.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Половина первого в Екатеринбурге в компании «Радио Сия». Хорошо, всегда и сегодня мы, похоже, наслаждаемся настоящим летним днем, ну, во всяком случае, пока. А из музыки впереди «Альма», «Summer Really Hurt Us». Сейчас на «Радио Сия» новости коротко. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. С ночи были сбиты над регионом 23 дрона. В Кушве после торнадо началась новая катастрофа – наводнение. Местная река из-за дождей выходит из берегов, сообщили порталу Урару сразу трое местных жителей. Затоплено несколько домов, в том числе на наиболее пострадавшей от торнадо улице. Зоопарк Екатеринбурга объявил конкурс на вакансию мечты. Так в Зверинце назвали должность ночного дежурного. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две ночные смены через 4 выходных. Зарплатой 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 миллионов рублей. Актер готов снизить цену до 600 миллионов, пишет Лента.ру. Отмечает, что особняк не пользуется популярностью из-за маленького земельного участка в 15 соток. Людмила Гусева, Радио Сия.
0: Что касается погоды, то на завтра нам обещают облачность с прояснениями и вроде бы даже осадки маловероятны. А ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: невероятно мощный тембр, ее сравнивают с Тиной Тернер, Анастейша на радио Сих, там, где музыка прежде всего. 12.41 в Екатеринбурге. Далее нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции Pink Natrius, Just Give Me a Reason, Blue System, History. В самом начале Depeche Mode, Personal Jesus, через минуту на радио Сих.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Один день, один шанс. Только 27 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Pink и Natrius, 2012 год, в золотой коллекции Радио Си 1254. Впереди нас с вами ждет еще больше лирики, кстати, в пятерке лучших песен о любви. Прежде на Радио Си новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов. Александр Пашебезян, Пасакалья.
1: Реклама. Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
2: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
1: Лос-Маркет. Запомнил?
2: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
3: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга парк.
10: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Мия. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13.01. Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате атаки ВСУ на Нижегородскую область, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, налет беспилотников продолжался с ночи вторника, сбиты 23 дрона. По предварительным данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены промышленный объект, несколько автомобилей, жилые дома. Критичных повреждений не зафиксировано. Губернатор заверил в том, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Напомню, ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили 323 украинских беспилотника над более чем 20 регионами. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на Шейкмана в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. Мэрия Екатеринбурга планирует увеличить количество трамваев за счет приобретения партии трехсекционных кастеров. Также новая техника позволит оптимизировать сеть, изменит три трамвайных маршрута. Так, трамвай номер 12 с сообщением «Дворец спорта 40-летия ВЛКСМ» планируют перенаправить на конечную Шерташа. Трамвайный маршрут 16 Волгоградской Урфу поедет в Академический на конечную Академика Парина. Также 16-й продлят до остановки 40-летия ВЛКСМ. Маршрут номер 19 с сообщением «Машиностроителей Волгоградская» пойдет по другой схеме, по улицам Донбасская, Победа, Кузнецова и Машиностроителей до остановки площадь первой пятилетки, пишет Ядин. В Екатеринбурге открыт сбор материальной помощи для пострадавших от урагана в Кушве. В первую очередь нужны постельное белье, одеяло, подушки, продукты длительного хранения, питьевая вода и посуда. Вещи принимают в гуманитарных центрах службы милосердия по адресу улица Фучика, 3 и Кирова, 65. Кроме того, требуются добровольцы для помощи пострадавшим и устранения последствий стихии. В первую очередь нужны мужчины с бензопилами для очистки территории от упавших деревьев. Телефон для связи публикует портал 66.ру. В самой Кушве гуманитарную помощь принимают в местном Доме культуры. Микролуние можно будет наблюдать ночью 29 июня. Спутник Земли окажется в самой удаленной точке от планеты. Об этом сообщило агентство новостей «Москва» старший сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко. Микролуние – это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи апогея, то есть самой удаленной от Земли точки ее орбиты. По словам эксперта, видимый угловой диаметр лунного диска будет на 14% меньше, чем при суперлунии. Наблюдать за Луной лучше всего, когда она будет высоко над горизонтом. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
0: И о погоде на Радио Си. В четверг нам обещают облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. А ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла. Завтра днем плюс 22-24.
2: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
3: На Радио Си пять песен о любви.
0: Сегодня нас порадуют Падей, Мурат Салман, Time Files, Billy Joel и Matter of Trust, Полина Гагарина и Дайда Хантер. В самом начале Мариус и Джулия в пятерке лучших песен о любви на Радио Си.

0: Лампады и Мурат Салман замыкают пятерку лучших песен о любви на радио Си 13:22 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем доброго продолжения дня. Дуэт Ума Турман впереди «Проститься». И уже через минуту Крис Ри «Sweet Summer Day» на радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Оста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-56-55.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document. /ФРК June 2026 rules.
9: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
10: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Дуэт «Ума Турман» на радио Си. Ну а нам с вами хочется пожелать, чтобы сегодняшний день не прошел без потерь, без убытков и прочих огорчений. 13:32 в Екатеринбурге. Бруно Марс ждет нас впереди. Свежая вещица «I Just Might». Сейчас на радио Си новости коротко. Спонсор выпуска ООО «DRL Group». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. Власти соседней Курганской области вводят превентивные ограничения на продажу топлива. Это необходимо, чтобы избежать создания ажиотажного спроса со стороны автомобилистов из других регионов, где такие меры уже действуют, пишет агентство ТАСС. Между тем, ажиотаж, возникший на свердловских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает, пишет «Новый день». Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти», на «Московской» и «Шейкмана» в Екатеринбурге. Сегодня очередей нет. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которого выступали местные жители. Мэрия отозвала выданное разрешение. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах, пишет Ядин. Суперкомпьютер Опта назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу после матча первого тура. По его версии, это Аргентина. В топе 5 также Франция, Испания, Англия и Португалия. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио Си. 25 июня в четверг нас ждет облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. А ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор 1-2-комнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем 3-комнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Диал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22-22-181, город Екатеринбург.
0: Радио «Си». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,7 FM. Радио «Си».

0: меньше слов и больше музыки на радио Си. А еще в последней четверти часа традиционная тройка хитов золотой коллекции. На этот раз Duke Dumont, Ocean Drive, Queen, Show Must Go On. И в самом начале, через минуту, Рики Повари, Коза Сей на радио Си.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Pizza Mia. Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Pizza Mia. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
10: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: Золотая коллекция. Радио 7.

Настоящая неоклассика, пропитанная эстетикой 80-х, Duke Dumont Ocean Drive, золотая коллекция Радио 7. 13.56, скоро новости, еще впереди Ace of Base, Wheel of Fortune и музыка, понятная без слов. Через минуту Владимир Косма, мелодия из фильма «Папаши» на Радио 7.

0: адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Ойстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Bergner». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Тут так круто!
7: Тут так вау!
6: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
6: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
6: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
8: 103.7 FM. Радио «Сеть».
9: Спонсор инструментальной музыки ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть Пироговых, Злата, Печка.
10: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. Злата, Печка предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 2 часа дня. Это Radio C на 103.7 FM. У нас время новостей. Людмила Гусева.
2: Добрый день. Сожительство без регистрации брака – это угроза национальной безопасности и демографическому здоровью россиян. Об этом заявил замминистра юстиции России Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в последние десятилетия характер семейных отношений в стране потерпел значительные изменения. Это сожительство без регистрации при значительном числе расторжений уже зарегистрированных браков, пишет РБК. Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по соцполитике и Палате молодых законодателей проработать вопрос о возможной отмене госпошлины за регистрацию брака. Она составляет 350 рублей. В Кушве после торнадо началась новая катастрофа – наводнение. Местная река выходит из берегов. Об этом сообщили порталу Урару местные жители. Они говорят, что затоплено несколько дворов. А также считают, что вода стала выходить из берегов, так как во время урагана в воздух поднялось много строительного мусора, частей кровель, бревна, теплицы. Все это забило русло, пишет Урару. Информация о пострадавших не поступала. Затопление жилых домов не зафиксировано. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС области и администрации Кушвы, передает Обл.ТВ. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на Ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5500 квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Ядин. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так зверинцы назвали должность ночного дежурного. Обязанности наблюдать за ночной жизнью животных, стать хранителем тайн, которые скрыты от глаз обычных посетителей. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – 2 смены с 5:30 вечера до 8:30 утра через 4 выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Суперкомпьютер Опта назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу 2026 после матчей первого тура. По его версии, рейтинг фаворитов в Мундиале возглавляет Аргентина, действующий чемпион. В топе-5 кроме нее Франция, Испания, Англия и Португалия. В десятку сильнейших вошли Германия, Бразилия, Норвегия, Нидерланды и США. Чемпионат мира стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 74.62, евро 85.49.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Си АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты и то, что в моде на Радио Си, а еще лето, солнце и прекрасное настроение рабочей среды. Меня зовут Элина Гончарова, 14.10 в Екатеринбурге. Впереди у нас песни «Друг за другом», новинка от «Елки», «Проще», «Дизайлис», «Вояж», «Алекс Уоррен», «Фивер Дрим». И уже через минуту участники проекта «Народный артист», «Ветер перемен» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: Ёлка совершенно волшебно исполнила эту песню на недавнем мотофестивале на Плотинке под дождем. Привет всем, кто разделил радость. Ну и надеемся, что в нашей жизни сегодня все тоже будет легче и проще. Половина третьего в Екатеринбурге. Это Радио Си. Сирил Дин Льюис, Fall at Your Feet. Впереди сейчас на Радио Си новости коротко.
1: Добрый день. Не выпивать алкоголь в сомнительных заведениях на индонезийском острове Бали призвал российских туристов посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он отметил, что Бали один из немногих регионов, где алкоголь официально разрешено употреблять и производить. Однако возможные подделки, пишет «Москва-24». Водитель внедорожника Nissan, который во вторник разбил несколько припаркованных машин на сортировке на улице Строителей в Екатеринбурге, был пьян за рулем, пишет «Новый день», ссылаясь на ГАИ. Новым учредителем Коляда театра стала замдиректора Эки Вашакидзе. Это признал Кировский райсуд. После вступления решения суда в силу театр сможет вести в том числе финансовую деятельность, пишет «Новый день». Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион три ореха. Это грецкий орех, в котором много омега-3 жирных кислот, а также фундук, помогающий регулировать уровень холестерина в крови, и миндаль, в котором содержится витамин Е, играющий ключевую роль в здоровье кожи, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си. В четверг нам пообещали облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 24 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: 14.45 в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо всегда. Надеюсь, что и приближение финала рабочего дня мы тоже будем встречать бодро и радостно. На очереди на «Радио Си» золотая коллекция «Modern Talking», «Last Excite to Brooklyn», «Эмилия», «Big Big World» и в самом начале «Глория Гейнер».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: музыка, проверенная временем в золотой коллекции радио Си Modern Talking, Last Exit to Brooklyn. 14:55, ждем новостей, еще впереди James Blunt, You're Beautiful и музыка, понятная без слов. Через минуту это оркестр Поля Мориа, Love Story.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от пиццы Мия. Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое!
12: Ремонтируем любимое!
11: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Людмила Гусева.
1: Добрый день. Не выпивать алкоголь в сомнительных заведениях на индонезийском острове Бали, призывают российских туристов-дипломаты. Бали – один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. Но спиртное может быть и подделкой, заявил посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он напомнил о том, что безопасность во многом зависит от собственной осторожности туристов. Напомню, ранее в СМИ появилась информация о том, что трое россиян скончались после распития на Бали вина с метанолом. Минимум четверо россиян пострадали, пишет Лента.ру. Водитель внедорожника Nissan, который во вторник разбил припаркованные машины на сортировке на улице Строителей в Екатеринбурге, был нетрезвым за рулем. В салоне его машины сидела жена, а также двое их маленьких детей. Автомобиль был с зимними шинами на шипах, пишет «Новый день», ссылаясь на ГАИ. В результате ДТП пострадал 3-летний сын виновника аварии. В 9-й детской больнице мальчика осмотрели и отпустили домой. Второй годовалый ребенок не пострадал. Оба малыша были в детских креслах. Установлено, что водитель Nissan ранее был лишен прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также составлен протокол об использовании зимних покрышек летом. Новым учредителем Каледа театра стала замдиректора Эки Вашакидзе. Это признал Кировский райсуд Екатеринбурга. В судебном заседании представитель истицы пояснил, что доверительница занимает должность замдиректора театра и была главной помощницей руководителя. Фактически управляла и управляет Каледа театром. После вступления решения суда в силу театр сможет вести в том числе финансовую деятельность, получить доступ к счетам, что было невозможно после смерти его худрука и учредителя Николая Каледы в марте этого года, отмечает «Новый день». Уральские медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней девочки зачатки зуба мудрости оказались не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи носа. У школьницы возникло хроническое воспаление. Она страдала от ноющей боли в левой половине лица и от заложенности носа. Причину симптомов удалось обнаружить только после компьютерной томографии. Девочку госпитализировали и провели современную операцию. С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая ни к наружным разрезам, ни к сверлению верхней челюсти. Цитирует пресс-службу Свердловского Минздрава, издание «Новый день». Чтобы продлить жизнь, необходимо включить в рацион 3 ореха, заявила врач Ирен Пенилья, пишет издание «Дея». В первую очередь важны грецкие орехи. В них содержится большое количество омега-3 жирных кислот, обладающих мощным противовоспалительным действием на весь организм. Также специалист советует есть ежедневно фундук и миндаль. Фундук помогает регулировать уровень холестерина в крови. Миндаль содержит много витамина Е, который играет ключевую роль в здоровье кожи и замедлении старения. Рекомендуемая суточная норма орехов – 30 граммов. Лучше есть сырые орехи, либо жареные, но без соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар – 74,62, евро – 85,49.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В четверг нам обещают облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Золотые хиты и то, что в моде. На радио «Ся» еще прекрасное солнечное настроение, которое обязательно поможет нам на славу потрудиться. 15:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро здесь «The Weeknd», «Creepin». И через минуту группа «Браво» — это радио «Ся».
1: Реклама. Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Озонбанку 5 лет. А вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
4: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
5: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио «Си».

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: В Екатеринбурге вы слушаете Радио Си, и значит, вы в прекрасной компании. Всем доброго продолжения рабочей среды. Ten Sharp You впереди, MM штрих-коды. Уже через минуту дуэт Eurythmics на Радио Си.
2: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
2: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
5: Витамины Е, Ж, К.
4: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
5: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Международный феномен 91-го, хит «You» и голландский дуэт «Ten Sharp» на Radio C, музыка, которую мы любим. 15:31 в Екатеринбурге, Тедди Свимс у нас на очереди, мистер Всезнайка. Сейчас на Radio C новости коротко. Спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый день. Ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается ежедневно, поэтому Киев огрызается как может. Так объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК. Он отметил, что последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. СКР возбудил дело после наезда 19-летнего самокатчика на 2-летнего ребенка в академическом районе Екатеринбурга. Инцидент случился накануне вечером на улице Академика Парина. Малыш попал в 9-ю детскую больницу. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Ядин. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Суперкомпьютер «Опта» назвал имя нового фаворита чемпионата мира по футболу после матча первого тура. И это Аргентина. В топе 5 также Франция, Испания, Англия и Португалия. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Что касается погоды, то на завтра она обещает быть комфортной. Облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Завтра днем до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Основой композиции стал сэмпл песни Стиви Уандера 76 года, причем Уандер согласился отдать его только с одним условием, что в композиции не будет использована ненормативная лексика. Но, наверное, только благодаря этому «Gangsta's Paradise» стал настоящим мировым хитом. Это Кулио на Радио Си, там, где музыка прежде всего. 15.45, впереди у нас золотая коллекция, Кэти Перри, Hot and Cold, Sonic, Sky и в самом начале Лес Макьон.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Золотая коллекция. Радио Си.

Cotton Cold, Кэти Перри, золотая коллекция, радио Си, 15:57. А впереди у нас с вами новости, следом Sting, Desert Rose и музыка понятная без слов. В финале часа на радио Си Кенни Джи, Силуэт.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге 16:01. Это Radio C на 103.7 FM и время новостей.
2: Добрый день. Последствия атак на гражданские объекты России удается минимизировать. Все преступления Киева фиксируются для последующего разбирательства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация для Украины на линии боевого соприкосновения ухудшается с каждым днем. Наши военные продвигаются по всему фронту. Киев огрызается как может. Так Песков объяснил участившиеся удары по гражданской инфраструктуре России. Он заявил, что последствия подобных атак необходимо и возможно минимизировать, и этой работой круглосуточно занимаются российские военные и другие профильные ведомства, пишет РБК. Ажиотаж, возникший на уральских заправках после пропажи 95-го бензина на некоторых АЗС, спадает. Еще вчера автомобилисты жаловались на очереди, в частности, на заправках «Газпромнефти» на Московской и на Шейкмана в Екатеринбурге, а также в Березовском и Среднеуральске. Днем ранее на этих АЗС ввели ограничения на продажу бензина не более 40 литров на один автомобиль, пишет «Новый день». И отмечают, что сегодня на этих заправках по одной-две машины у каждой колонки, очередей нет. Напомню, мэр Екатеринбурга ранее призвал не создавать ажиотаж, дефицита топлива в регионе нет. В микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге свернули стройку жилого дома, против которой выступали местные жители. Новую высотку хотели возвести у Ботанического сада в плотно застроенном квартале. Она бы перекрыла вид из окон в уже существующих домах. Попал под застройку участок, который жильцам обещали никогда не трогать, сохраняя вид на Ботанический сад. Однако осенью прошлого года прежний застройщик продал участок размером 5500 квадратных метров другой компании. Та вскоре получила разрешение на строительство, но сейчас мэрия отозвала выданное разрешение, пишет Ядин. Екатеринбургский зоопарк объявил конкурс на вакансию мечты. Так зверинцы назвали должность ночного дежурного. Обязанности наблюдать за ночной жизнью животных, стать хранителем тайн, которые скрыты от глаз обычных посетителей. От кандидата требуется внимательность и любовь к животным. График работы – две смены с 4:30 вечера до 8:30 утра через 4 выходных. Зарплата – 33 тысячи рублей в месяц, пишет Урару. Особняк Стивена Сигала в Подмосковье подешевел на 50 миллионов рублей. Артист готов снизить цену до 650 миллионов вместо 700 миллионов, пишет Лента.ру. Актер выставил на продажу свой особняк на Рублевке в конце января. Двухэтажный дом, гараж на две машины, гостевой дом с баней и беседка для барбекю. Ранее риэлторы сообщали, что особняк Стивена Сигала не пользуется популярностью у покупателей из-за маленького земельного участка величиной 15 соток, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 74,62, евро 85,49.
1: И о погоде на Радио Си. Завтра, 25 июня, нас ждет облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13,15. Днем в Екатеринбурге до 24 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сия – музыка, которую мы любим, в компании которой, конечно же, уже планируем завершить рабочий день максимально здорово. 16:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас песни «Друг за другом», Сэм Смит, «I'm not the only one» и «Fancy», Леони и Скотт Кэллум «Stay». Через минуту Александр Яковлев на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Тут так круто!
6: Тут так вау!
5: Дети в восторге от парка развлечений.
6: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
5: Дети довольны.
6: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
5: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно,

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: уже половина пятого в Екатеринбурге. В компании «Радио Си» время летит незаметно, и все ладится, получается. А «Portugal Demand» далее «Glide». Сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон о договорах жилищных сбережений сроком от 3 лет. Законопроект вводит новый вид банковского продукта. Средства по таким договорам будут копиться для последующего улучшения жилищных условий и могут быть дополнены кредитом банка. Закон вступит в силу с 1 января. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, пишет портал 66.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии. В администрации объяснили, что подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, на сроки работ это не повлияет. Одна из старейших пивоварен в Германии, Hofbrauhaus Wolters, объявила о банкротстве. Об этом пишут немецкие издания. Заведение с почти 400-летней историей находится в городе Брауншвейг. Причинами, по которым компания подала заявление, названы снижение продаж и рост расходов на производство. Александра Короткова, Радио Си.
0: И о погоде на «Радио Си». В четверг нам пообещали облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 24 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: 16:44 в Екатеринбурге, с вами Радио Сия, за окном прекрасный летний вечер, скрестили пальцы, чтобы его не испортил дождь, и готовимся к появлению хитов золотой коллекции. На этот раз Грегуар, улица звезд, Backstreet Boys, в самом начале Cutting Crew уже через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга парк.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: эти песни, которым мы рады вновь и вновь. Грегуар, улица звезд, 16:57. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до послезавтра. Оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Прежде на радиосе новости и музыка понятная без слов. Ванесса, Мэй, Шторм. Спонсор инструментальной музыки на радиосе ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Раньше я ездил в «Злата Печка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Люксембурге 17.01, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Ограничения разной степени на продажу топлива введены в 20 регионах России. Это подсчитали эксперты РБК. С помощью регуляторики власти субъектов борются с ажиотажным спросом и стараются равномерно распределить топливо между потребителями. Вместе с этим правительство России разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны. Об этом накануне заявил вице-премьер Александр Новак. Кабинет министров также в качестве важной меры рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушеве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передавать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушеве, в городском доме культуры. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Также в Кушевинском доме культуры развернут и волонтерский штаб. В понедельник вечером смерч в Кушве уничтожил более 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Эксперты присвоили Свердловской области высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составил менее 77 миллиардов рублей. Это почти на 20% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Как пишет агентство ЯН, по объему госдолга Средний Урал занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». Одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации участия соискателей. Кроме того, многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы быстрее менять работодателя. Посещаемость чемпионата мира по футболу идет на рекорд. Данные по ранее состоявшимся 44 играм показывают, что стадионы уже посетили около 3 миллионов человек. Для сравнения, в Катаре в 2022 матчи посетили более 3,5 миллионов фанатов, а в России в 2018 на стадионе пришло чуть более 3 миллионов, это около 47,5 тысяч на каждый матч. Официальный доллар на сегодня 74,62, евро 85,49.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
2: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Яркий бразильский музыкант Зиба с хитом «Хеминау» только что на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, вам отличного вечера. Продолжаем ставить классную музыку, у нас дальше технология. Рано или поздно.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Давайте пробежимся по пробкам. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин – это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, пробка на Ленина от Восточной до Хохрякова, плотно на Якате от реки Березовка до Высоцкого, Малышева стоит от Луначарского до 8 марта, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской улицы. По магистралям самые загруженные – это Малышева к ЖБИ, Ленина по направлению к ВИЗу.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Джаус «Love Tonight» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Слушаем дальше «Eagles». Нас ждет хит, гитарное соло, из которого в свое время признали одним из лучших в мире, «Отель Калифорния». Не пропускайте на Радио 7.
1: Реклама. Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-5290. Курган.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Смысловые галлюцинации. Последнее признание. На радио Си музыка, которую мы любим. На старте у нас Милен Фармер. Послушаем французскую диву буквально через полторы минуты. А пока новости расскажет Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Использование дипфейков и синтеза голоса должно стать для мошенников квалифицирующим признаком совершаемых преступлений. Об этом заявили в Минюсте. Кроме ужесточения законодательства по борьбе с мошенничеством, в ведомстве напоминают и о важности момента предупредительной работе, при проведении которой потенциальные жертвы перестанут реагировать на провокации аферистов, пишет ТАСС. Неизвестные в Екатеринбурге начали стрелять по автобусам. Повреждены две машины в Солнечном. Кроме того, ранение получил один из пассажиров. Фото публикует портал Е1 со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург Главное». На место происшествия выехала полиция. Вид оружия, из которого стреляли, пока не установлен. Две трети россиян остаются на связи с работой во время отпуска, а каждый четвертый сотрудник регулярно решает во время отдыха рабочие вопросы. Только 30% респондентов полностью отключаются от рабочих процессов и прерывают рабочие контакты, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, 25 июня, обещают нам облачный с прояснениями день, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиру по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: «Город, которого нет» на Радио Си, Игорь Корнелюк. Золотая коллекция дальше, нас ждут Ace of Base, включаем также Roxette, Sleeping in My Car, а начнем нашу музыкальную подборку Радио Си с Тота Кутунья.
1: Реклама.

0: адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ. Город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов. Показывая сервис Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыра Молотова. Опять же, Малышева стоит от Луначарского до Московской улицы. Екат от 19-го километра до улицы Высоцкого. Ленина отмечу от Луначарского до Хохрякова. Восточная стоит от Первомайской до улицы Декабристов. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева к ЖБИ стандартно, ну и Ленина к ВИЗу.
9: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Успевай в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это Ace of Base, Change with the Light на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас впереди легендарная вещь от Beloved, Sweet Harmony. Песню послушаем через 6 минут, но пока музыка понятная без слов. Линдси Стирлинг на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Центр избирком оценил возможные расходы на выборы в Госдуму. Сумма, которая будет затрачена на организацию проведения голосования, составит более 27 миллиардов. По словам представителей ЦИК, в федеральном бюджете на предстоящие думские выборы зарезервированы только чуть больше 23 миллиардов рублей. Еще 4 миллиарда выделят из резервного фонда правительства. Деньги потратят на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Напомню, предстоящие выборы будут трехдневными и пройдут с 18 по 20 сентября включительно. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улиц 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за продажи участка земли, на котором компания-застройщик изначально обещала возводить паркинг. Позже от этого проекта отказались и участок перепродали. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, но она бы перекрыла жителям уже стоящего жилого комплекса вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору. В Екатеринбурге на ремонт и профилактику начали закрываться бассейны. Большинство перестанет принимать посетителей с 1 июля. В юности поплавать нельзя будет до 31 июля. Бассейн во Дворце молодежи возобновит работу только 23 августа. До осени с 1 июля по 1 сентября закроют бассейны Верхосецкий, Динамо и Олимпиец на улице Шаумяна. При этом Калининец на Эльмаше в июле планируют закрыть всего на неделю, пишет портал Е1. Россияне в мае начали активнее покупать жилье на вторичном рынке. Увеличение показателя по сравнению с маем прошлого года составило 45%. В сравнении с началом 2026-го спрос вырос на треть. Причинами ситуации эксперты рынка недвижимости называют снижение ключевой ставки, которая не поменяла ситуацию в корне, но открыла ряду покупателей дополнительные возможности. В Госдуме предложили ввести федеральный реестр потерянных и найденных домашних животных. Базу данных можно интегрировать в портал госуслуги, а также добавить региональные цифровые сервисы, сделать их доступными для приютов, ветеринарных организаций и подключить к этому процессу чиновников. По мнению авторов, инициатива позволит сократить время поиска питомцев, повысит вероятность их возврата владельцу в первые дни после пропажи и снизит нагрузку на приюты и волонтеров. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 85.49.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 22-24. Это примерно так же, как и сегодня.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Песня, которая традиционно закрывает наш уральский фестиваль «Ночь музыки». В этом году, кстати, встречал цифру, фестиваль собрал 450 тысяч зрителей. Дальше на радиусе Оливия Дин, «So Easy», классная новинка.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – в

0: Усі узнаваємо вокал Роя Орбисона «You Got It» – золотые хиты Радио Си. Дальше продолжит «The Bass» «Wanduwaywa» на Радио Си буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Тут-то круто!
8: Тут-то вау!
7: Дети в восторге от парка развлечений.
8: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
7: Дети довольны.
8: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
7: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Вы слушаете радио Си, желаю вам прекрасного вечера. Дальше Дэвид Гетта и Сиа Let's Love. Ну а сейчас с нами Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне Эрмитаж можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Син на 103.7 FM. Далее послушаем золотую коллекцию для вас Робби Уильямс, Никиф и Кайли Миноук с балладой «Where the Wild Roses Grow». Песня могла вообще в принципе не состояться, поскольку менеджеры Кайли Миноук всячески отговаривали от такого вот сотрудничества с рок-музыкантом, тем более, что тот прислал демо песни, где вот партию Кайли исполнял его друг, участник индастриал группы. Надо полагать, исполнял он в таком стиле метал. Но певица что-то услышала в этой балладе и согласилась на сотрудничество. В итоге получилась волшебная песня, которую мы услышим на Радио Си. Ну а начнем золотую коллекцию с Криса Ри.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Степаныч!
6: Да, сосед!
5: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
6: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
7: С ним любой шашлык получится как надо.
8: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
10: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
9: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
11: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Ситуация за минувшие полчаса практически не поменялась. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Большакова стоит от Белинского до Московской улицы. Плотно на Екате от 19 километра до 16. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. А скорость потока здесь 3 километра. Метров в час. Отмечу академика Шварца, Белинского, Щербакова от Кристинского до Лыжников. По магистралям самые загруженные — это Белинского к Ботанике, Малышева к ЖБИ, Ленина к ВИЗу.
14: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на Металлургов 65. Акция до конца этого года.
15: Радио Си. 103.7 FM.
16: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Робі Уильямс, Road to Mandalay на радіо Сі в фіналі золотої колекції часу. Дальше з нами Імані, Don't Be So Shy, і перед этим Нігматика і Республіка Кідс. Сквозь время в інструментальній музиці.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
4: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
3: Лос Маркет. Запомнил?
4: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
5: ООО Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-61-00.
6: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: 103.7 FM. Радио Сити.

0: Без одной минуты и семь. В Екатеринбурге это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в подмосковном Жуковском сегодня проведет совещание по развитию авиации. Перед заседанием глава государства осмотрел образцы новой авиационной техники. Это самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Авиатехнику президенту России презентовали глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха и главные конструкторы МС-21 и Суперджета-100 Виталий Нарышкин и Кирилл Кузнецов. РИА Новости напоминает, что самолет Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который должен заменить дорабатывающий ресурс Ан-24. МС-21 должен прийти на смену самолетам Як. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74.62, евро 85.49.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сейчас разыграем классную книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка» от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора» 16+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по нашему волшебному номеру радио Си 235-103.7. Набирайте прямо сейчас, играем в «Третий звонок» 235-103.7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
9: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Затруднение в городе на 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие. Это Малышева от Мамина Сибиряка до Максима Горького. Опять же, Малышева Высоцкого от Мира до Сыра Молотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Здесь скорость потока всего 3 км в час. И опять же, Московскую отмечу от Советских Женщин до улицы Волгоградской. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Московская также в обе стороны.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: Сейчас на радио Си играем в третий звонок. Давайте считать.
1: Добрый день. Ой, вечер, да, уже, конечно.
0: Заработались, видимо.
1: Ну, я так поняла, что я не третья.
0: Да, вы номер один, самая первая.
1: Ну ладно, пусть другим повезет.
2: Александр, приветствую вас.
0: Вы номер два.
3: Добрый день, Роман. Меня зовут Сергей. Я зазвонился третьим.
0: Мы вам очень рады, Сергей. Расскажите, как у вас сегодня рабочая среда прошла?
3: А вы знаете, я пока не работаю, к сожалению. Я на больничном. А радио СИ слушаю с утра до вечера.
0: Вообще, говорят, хорошие эмоции помогают поддержать здоровье, чего вам и пожелаю. И, конечно, с удовольствием скажу, что вы третьим дозвонились, и от Радио Си получаете книгу «Фантастическая Русь. От кикимор-романтизма до славянского киберпанка». Поздравляю вас!
3: Роман, спасибо. Всего доброго.
0: Далее на правах рекламы. На страницах вас ждет увлекательное путешествие по русской мифологии и ее влиянию на искусство и культуру. Вы узнаете, как герои сказок превращались в героев фильмов, комиксов, игр и о том, как менялись их имена и образы с 18 века и до наших дней. Для читателей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок, ну а впереди у нас Сиси Кейч.
4: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Желаю прекрасного вечера. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Ингрид, чуть раньше Дайдо с хитом Thank You. А начнет золотую коллекцию Фэнси на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
4: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Успевай в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акция до конца этого года.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Cherry Tenet, автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Амундсена, отмечу, от Волгоградской улицы до объездной. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Московская от Щорса до Волгоградской улицы.
2: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Мы только что послушали Ингрид «In Tango» в финале золотой коллекции «Радио Си». Дальше с нами Бон Джови «It's My Life» — это «Моя жизнь», но пока музыка понятная без слов. Виктор Зинчук на «Радио Си». Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Люксембурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си.
2: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве, в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на завтра 74.77, евро 85.18.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Октябрьске до плюс 15, днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем, в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Майли Сайрус, Flowers на Радио Си, золотые хиты. К музыке вернемся совсем скоро, у нас на старте танцы минус, ну а сейчас поговорим об автомобилях на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Народный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
1: Реклама.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
5: Музыка оркестра.

0: Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Молодой американский музыкант Алекс Уоррен на радио Си 103.7 FM. Желаю прекрасного вечера. Далее у нас песня, проверенная временем. Слушаем Key Wild, You Came на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: без тебя.
1: С нами только что Гарик Бурито «По волнам» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Совсем скоро мы к хитам вернемся, пока же давайте узнаем, что сулят нам звезды. Гороскоп подготовила Анна Романова. Послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями, на кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день, занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
5: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников и расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас Мика, Майкл Джексон, ну а начнем с песни, которую исполнил один 16-летний гавайский юноша на радиоконкурсе. В итоге песню совершенно случайно услышал один продюсер, поставил в ротацию уже в Америке, и она стала настоящим хитом. «Nothing gonna change my love for you». Включаем Глена Медейроса на Радио Си.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд «ЛРК-трио». 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etsepkyo.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. НАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция «Радио».

0: Вы слушаете «Радио Си», только что «Мика», песня, которая идеально подходит под вечер, под финал рабочего дня. Именно так она и называется. Расслабься, релакс. Дальше «Моджо Лэйди», но пока музыка понятная без слов. «Эскала» на «Радио Си». Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое! Покупаем в Докер!
1: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем в Октябрьске плюс 22-24. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: разгаре летний вечер среды. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. Слушаем классную музыку. У нас Эд Ширан только что. Дальше Шабузи, A Bar Song. Это через 4 минуты. А перед этим на Radio C Валерия. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку у нас три великолепных хита, проверенных временем. Например, Армин Ван Бюрен и Шерон Денадель «In Out of Love». Также включаем Spice Girls через 3 минуты. Сейчас же Murray Head на Радио Си. Bangkok.

Армин Ван Бюрен и Шерон Ден Адель в финале золотой коллекции «Радио Си». У нас дальше «Wet, wet, wet». «Любовь вокруг», «Love is all around». Эта песня откроет романтический вечер через полторы минуты. Пока же Ричард Клайдерман. Инструментальная музыка «Радио Си».

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас пара слов о погоде на завтра. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Романтический вечер на Радио Си. С нами только что Элтон Джон. Дэвид Червит на старте. Leap of Faith. Это через полторы минуты. А пока время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Люксембурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 22-24.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знакомая.

послушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. А для вас Кенни Джи, Малибу Дримс на Радио Си. Пока-пока.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору. А еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент «тяжелый молот».
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
5: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве, в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от «А» до «О». Самой дорогой стала последняя версия.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф.

0: то есть хутор на Гурке. Русские переделали это название в Царскую Мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на Зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
3: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета Суперджет планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта Суперджет 100 Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве в городском доме культуры, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом Коммерсанту сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за 179 миллионов долларов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Cause I will leave the light on.
1: Всегда хорошая музыка на радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота.

0: прагматичная. Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне Эрмитаж можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версий происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве, в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Исторический. Реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал авиньонских девиц и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе Кристис в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие

0: кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на миллион лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
4: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве в городском доме культуры, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе, и гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действие систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за 179 миллионов долларов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от А до О. Самой дорогой стала последняя версия.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
2: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.